16 августа – день города Лачин. Азербайджан и Узбекистан – исторические, духовные и культурные связи. Азербайджан и Узбекистан – исторические, духовные и культурные связи. Рубрика «Это знать интересно». Сейчас подробнее. Первый анонс нашей программы, уважаемые радиослушатели, как вы поняли, посвящен городу Лачин. С этого мы и начнем. Расположенные в объятиях горы, отличающиеся чарующей красотой природы Лачин, уже несколько лет вновь принимают свои объятия своих родных. Когда-то этот древний край был одним из мест, связанных с тоской и разлукой, а сегодня он превратился в один из символов победы, возвращения и созидания. За последние 6 лет Азербайджан, вписывая одну за другой яркие страницы в славную летопись победы, 26 августа 2022 года одержал еще одну знаменательную и вселяющую гордость победу. В этот день азербайджанская армия вошла в город Лачин. Села Забу Бог Иисус были взяты под контроль. Тем самым был полностью положен конец оккупации Лачинского района, имеющего важное стратегическое значение. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, 26 августа отмечается как день города Лачин. Сегодня Лачин также стал одним из примеров строительной политики и активной общественной жизни, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Город уже принимает ряд местных и международных мероприятий, является одной из главных площадок для проведения различных важных встреч, форумов и культурных событий. Это свидетельствует о том, что Лачин преображается не только как населенный пункт, но и как город, занимающий уникальное место в социальной, культурной и международной жизни Азербайджана. Сегодня каждая новая улица, каждое новое здание и каждая вернувшаяся семья в Лачине – это живое воплощение великого возвращения. Город, некогда несший на себе тяжелые следы оккупации, теперь стал одним из центров созидания, процветания и веры в будущее.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: По случаю Дня города в Лачине прошли мероприятия. Состоялась церемония открытия международного кинофестиваля «Лачин International Film Festival Live», проходящий под лозунгом «Where Film Melts Live». Фестиваль является первым международным кинофестивалем Карабаха и Восточного Зангезура. Мероприятие оценивается как начало нового этапа культурной жизни региона. Выступивший на церемонии открытия специальный представитель президента Азербайджанской республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил особую значимость фестиваля. В рамках международного кинофестиваля была организована панельная дискуссия. В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере кино, реализации совместных проектов, а также перспективах развития современного кинематографа.

В городе Лачин была организована выставка «Вторая жизнь». Выставка организована художественной платформой «Art Consul Азербайджан», Министерством культуры и специальным представительством президента Азербайджана в Лачинском районе в рамках 26 августа Дня города Лачин. Основная концепция выставки – инициатива по превращению старых поврежденных и непригодных ковров, особенно карабахских, в новые произведения искусства посредством живописи. Работы, созданные на коврах профессиональными художниками, сочетают искусство ткачества с современным художественным видением. По случаю Дня города Лачин, который в очередной раз торжественно отметили по инициативе Министерства культуры и при организационной поддержке специального представительства президента Азербайджанской республики в Лачинском районе, состоялся праздничный концерт. Концертная программа была представлена на главной сцене, установленной на берегу реки Хакари. На концерте присутствовали известные деятели культуры и искусства, жители Лачина, вернувшиеся.

Приизвратные края, а также многочисленные гости. В исполнении известных деятелей искусства прозвучали песни «Карабах», «Мой Азербайджан», «Ты победитель», «Лачин», «О, Родина» и другие произведения. В ходе концертной программы государственный ансамбль песни и танцы Азербайджана имени Фикрета Амирова представил национальные танцы «Узундаря», «Вокзалы Мирзаи», «Яллы» и другие.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Мы продолжаем знакомить вас с культурной жизнью столицы. Как вы знаете, совсем недавно состоялся государственный визит президента Азербайджана Ильхам Алиева в Узбекистан. В рамках визита состоялось множество культурных мероприятий. Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Узбекистан ознакомилась с частью произведений первого Бухарского биеннале современного искусства. Бухарское биеннале проводится фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Впервые проведенное в 2025 году, Бухарское биеннале превратилось в одно из крупнейших культурных мероприятий Центральной Азии. В настоящее время в Бухаре вновь экспонируется часть произведений, продемонстрированных на первом биеннале. В экспозиции можно увидеть около 70 работ местных и зарубежных авторов. Проведение второго Бухарского биеннале современного искусства запланировано.

на 2027 год. В рамках международного кинофестиваля в Лачине подписан документ о расширении сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере кино. Документ подписали директор фестиваля, руководитель расположенной в городе Лачин творческой студии «Hojaz Film» Амиль Амал и узбекский продюсер Эльдар Юлдашев. В соответствии с документом предусмотрен показ фильма, произведенных студией «Hojaz Film» в кинотеатрах Узбекистан. Подписание документа оценивается как важный шаг с точки зрения развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере кино, расширения обмена фильмами и укрепления творческих связей между представителями киноиндустрии двух стран. Формировавшиеся на протяжении веков исторические, духовные и культурные связи между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются и сегодня. Взаимные проекты, дни культуры, творческие и научные обмены, особенно в культурно-гуманитарной сфере, вносят значительный вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя братскими странами. Отношения на высоком уровне между Азербайджаном и Узбекистаном, сформированные на уровне лидеров обоих государств, также создали благоприятную основу для расширения сотрудничества в области культуры и искусства. Важное значение в развитии двусторонних отношений имеют визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан и встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Сотрудничество в сфере образования также успешно развивается. Взаимный обмен студентами и отношения, установленные между учебными заведениями, позволяют молодому поколению двух стран ближе знакомиться с культурой и музыкальным наследием друг друга. Школа имени Мирзы Улугбека, построенная по инициативе Узбекистана, Физули, также является одним из важных примеров дружбы между двумя странами. Голос Шуши. Международное радио 85. Приграничной с Азербайджаном турецкой провинции Игдыр 27 августа открылась выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и авторских изделий ручной работы «Хары Бюльбюль». Центральной темой двухдневной выставки, поддержанной администрацией губернатора Игдыра, выбран символ Карабаха – цветок «Хары Бюльбюль», представляющий особую значимость не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. К выставке-ярмарке, в числе прочих, подготовлена партия известных в Анатолии сувениров – игдырские куклы, наряженные в национальные костюмы с вышивкой цветов «Хары Бюльбюль». В Будапеште, столице Венгрии, прошел 40-й международный фестиваль народных искусств. Азербайджанский национальный музей ковра второй год подряд представлял Азербайджан на этом престижном международном фестивале. На стенде музея были представлены образцы азербайджанского ковроткачества и искусства хелагаи, включенные в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Здесь также экспонировались книги, посвященные этим традиционным видам искусства. Еще одна знаменательная дата в культурной жизни нашей столицы. 26 августа в Азербайджане отмечался Международный день азербайджанского мугама и День музыки стран, расположенных на Великом Шелковом пути. Мугам – одно из высших выражений богатого музыкального творчества, сформированного азербайджанским народом на протяжении веков, ставшее звуковым воплощением нашей национально-духовной памяти. В каждом звуке мугама находит свое выражение чувства и мысли нашего народа, философия жизни, радость и печаль, привязанность к земле и родине. В современной истории азербайджанского мугама исключительную роль играют многогранные традиционные мероприятия, осуществляемые под руководством первой леди нашей страны, президента ВОНа Гейдара Алиева, Мехрибан Алиевой. Благодаря этой деятельности последние годы исполнительское искусство мугама, получив всестороннюю поддержку в самых различных аспектах в истинном смысле слова, переживает возрождение. Организация в нашей стране международных фестивалей мугама «Мир мугама»,
конкурсов, концертов Мугама, симпозиумов, выпуск альбома «Ханянде Карабаха», издание журнала «Мугам», энциклопедии Мугама, подготовка основанного на современных технологиях мультимедийного сборника «Азербайджанский Мугам», состоящего из 8 дисков, являются наглядными примерами внимания, проявляемого фондом Гейдара Алиева к этой сфере. Сегодня при поддержке фонда Гейдара Алиева в Азербайджане организуются интереснейшие музыкальные проекты, фестивали, конкурсы международной и республиканской значимости. Одним из таких успешных проектов является телевизионный конкурс «Мугам». «Мугам», являющийся источником вдохновения для наших композиторов, также лежит в основе успехов нашей национальной музыкальной культуры. Великий Узейри Гаджибейли написал оперу «Лейли и Меджнун» на основе «Мугама». Фикрет Амиров своими симфоническими «Мугамами» «Шур» и «Кюрт оф Шаре» заложил основу жанра симфонического «Мугама» мировой музыки. Давайте же насладимся звуковым воплощением национальной духовной ценности «Мугамом» в исполнении наших «Ханянде».

В рубрике «Это знать интересно» мы расскажем вам о древних рукописях Центра исламской цивилизации в Ташкенте. Когда ступаешь на территорию Центра исламской цивилизации в Ташкенте, от масштаба комплекса, расположенного на площади 10 гектаров, перехватывает дыхание. Этот грандиозный комплекс, возведенный рядом с ансамблем «Хаст-Имам» и уже вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, как один из впечатляющих в мире музеев исламской культуры, с первых секунд поражает синергией, величине и гармонии. Впервые посетивший Центр исламской цивилизации в Ташкенте, идеи проекта принадлежит президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Первый камень, фундамент, был символически заложен 15 июня 2018 года, в день праздника Рамазан. Работы по возведению здания продолжились почти 8 лет, и в них были задействованы около 4000 специалистов. Это грандиозное пространство площадью 1200 квадратных метров освещено светом люстры весом около 50 тонн, украшенным 1,6 миллиона кристаллов Сваровски. В центре зала на ротонде покоится легендарный Мусхав Усмана, оригинал рукописи 7 века, написанный на оленьей коже куфическим письмом и включенный в реестр ЮНЕСКО. Память мира. Вид древнейших 338 страниц, хранивших память эпохи праведных халифов и доставленных в Самарканд Амиром Тимуром, вызывает трепет у любого паломника и исследователя. Музейный комплекс поразительно современен. Исторические артефакты возрастом до 80 тысяч лет соседствуют с мультимедийными иммерсивными шоу, лид-экранами и искусственным интеллектом Humo H. Когда на фасадах загорается голографическое шоу, а вокруг комплекса шелестят воссозданные сады Амира Тимура, становится очевидно, что центр исламской цивилизации – это не просто музей, а живой мост между прошлым и будущим. И Азербайджан, как неотъемлемая часть этого огромного культурного пространства, смотрит в этот мост с искренним и гордым восторгом. Thank you.

0: академик Будак Бутаков. Тарихтир вал чара-чара Азербайджан дин халкарин шумуд миса машур Сенеттин Иесер, шугарар алимар кирагар шайрар, журналистар ва маанич яр кисариз Махман ханай. Абру ин иер чилер ал ва инсан дин эхалвилр ал хейран хана кисариз икрама унай. Абрун арада чехи шайр Самед Урхунд, Орван Авай Чугар Сеттар Бехлозаде, Ахмед Джават, Хусейн Ариф Элбрус Шахмаркетин Азербайджан дин меденият диз менфеатка и кисарава. Чеканин икан ихтилат не географиядин илимлин доктор, академик Будах Будакова кай. Тебят талашок тир иншаир дин рикавай алим ди ксар зимиху батиялуда. Будах Будакован их ангахти анзырдалай виниз илим дин макалаяр хакни яхсурм судауга ана китабар чапта якатнуа. Будах Будаков анзырн кюдюшн каннимишид лайсус Эрменистан дин зенги басар район дин чубан кере хюре ди дедискана. Ада Азербайджан дин педагогика дин институт акалтарна. Эссер дин илмин академия дин аспирантура кютахай ада анзырн кюдюшни яхсурм суад лайсус кандидат вилин, анзырн кюдюшни путканнимишид лайсус доктор вилин диссертасияр хэна. Азын күдүшни утканни сугудлай салай ада Азербайджан дин илимрин академия дин география дин институт дин директор колахна. Академик Будах Будахов Азербайджанда хамни кесепата шах дагдин автобиографик хей каски сейлия. Адан даглар ал ик он рик хун ксарих галаз ала калуя. Идах асиятта алим дила ханай. Ксари зэмирда чехир ол куана. Зажуан кандидат вилин ва доктор вилин диссертациар и районда тхуай колахрин нитиджи кисхуэна. Ксар район дин ласар кузун четкюн чак ар зиндан мурух үнүр ва маса хүрэр экэкэй алим дих инда гызав дустаравай. Абурун кюмек талды ва иштирак тал адалатай асер дин яхсурун зудлай сарлай иних гызав илим дин экспедисийда иштиракна. Вичин өмір элейк элди шах дагдин геоморфология, рельеф, инда физай тектоника дин херекетар чиринус сэр фаур алим дин вири эсэрэ адан ксарыз ва ксар вириз авай хүрмэс чиржизу. Район дих адах галаз лакарин сашумут суд исархана. Адан кисар районда келем диз качур кебле рақ іштай Кавказ дин геоморфология ва ци тектоника эсерді алим диз эсерді ва кесепата машур валганай. Азон күрішні путқан цемжудлай суз адаз ха эсердай эсердін географиядин джемиеттін пиржевалскийдин торнихкалай кизилдин медалганай. Шах дадих галаз алақалы сашумуд баян дин автор дир алим дивини сармат дин девир диз талук дир хүлін минералар шах дадин пуданзыр ниру гудуш метр қақан вилі ашкараунай. И минерал рейба ғепребли шах дадин яшар гызав жаван тирди субутнай. Будахова азын күрвишни яхсон зургудлай сосифте шахдадин муркаринчилерин майдан тайнарна сашумудра шахдадин кукуштал акахай алим дичи чилин тектоник херекатрин ам арадизатомин процессар хакни инаг кадим ва алай вахтумин муркари кунин месела яр илим дин декелди чирнай. Адан Азербайджан дин чехи Кавказ дин пад кадим ва алай девирдин муркари кун геоморфология ва тектоника дин херекатрин тар дагларин хөмир умаса эсерар текрар диз чапканва. Туризм билик финих авсиятык сарайында элефизай эси гунар алим дин лаприк эйханай. Будах-будах ога азын цигадлайсан ноябр дин садас утканни кудисаваз рехмет сюна. Амбакуда кэдлай фехри хиябанда кучукна.
1: Азербайджан жоурафия элгиридин шалфында
0: Азербайджан дин география илим вилик тухуна Будах маалим дин хидмет хар барая. Садлайды Будах маалим чей география дикай Азербайджан дин табиат дикай Азербайджан дин чилин илим дикай пара кинетлу эсерар дикай сакас хама. Ада милли кадрар агдалгун вичин илим кола хисабзай. Будах маалим дин илим вилик ракурн алды парад орван ва инсанар агдизгану чехиса несил

Казахстан ва Будах маалим дин гюнавас. Играми я бакалзай бур. Ибур профессор Абизер Хелефуан Будах Будах ва кай лик эйн хунартир. Зак Элай Будах Будах ва кай маалумат шаир журналист Седагет Керимова дин ксар ярктавдай качумай бир.

Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Органы прокуратуры Азербайджана и Китая подписали меморандум о взаимопонимании. Азербайджан и Шанхайская организация сотрудничества. Новую роль Баку в меняющейся архитектуре Евразии. Аналитический материал. А теперь подробнее. 31 августа президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую республику для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манаса в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева и первую леди Мерибан Алиеву встречал председатель кабинета министров Кыргызстана, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. В Бишкеке прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызской республики Садыра Жапарова по случаю 35-й годовщины независимости этой страны. «Будучи братской страной, мы радуемся успехам Кыргызстана как своим собственным. Уверен, что азербайджано-кыргызские связи и союзничество нашими совместными усилиями продолжат поступательно развиваться и укрепляться в интересах наших народов. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности братской Кыргызской республики, постоянного благополучия и процветания», говорится в поздравлении. Президент Ильхам Алиев также поздравил короля Малайзии Султана Ибрагима и президента Республики Тринидад и Тобаго Кристин Карлу Кангалу по случаю национального праздника Дня независимости этих стран. Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту

0: Турецкой республики Северного Кипра Туфану Эркюрману. В письме говорится: «Глубоко потрясены известием о гибели людей в результате крушения парома у берегов Гирны. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования вам, семьям и близким погибших, вашему братскому народу, желаю выздоровления пострадавшим. Напомним, что в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли 8 человек, 237 были спасены. Среди спасенных есть и 2 гражданина Азербайджана. 19 человек до сих пор числятся пропавшими без вести».
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: письмо Олжасу Бектенову по случаю его переназначения на пост премьер-министра Республики Казахстан. В письме отмечено, что нынешний высокий уровень азербайджано-казахстанских отношений отражает волю братских народов двух стран, связанных общей историей, духовными и культурными ценностями. Подчеркнуто, что основанное на взаимном доверии парено-казахстанских отношений отражает волю братских народов двух стран, связанных общей историей, духовными и культурными ценностями. Подчеркнуто, что основанный на взаимном доверии и поддержке политический диалог, поступательное расширение торгово-экономического, инвестиционного, транспортного, энергетического, гуманитарного и иного взаимодействия наглядно свидетельствует о стратегическом характере азербайджано-казахстанского партнерства. Выражена уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами под руководством президентов Азербайджана и Казахстана. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турецкую Республику с Днем Победы. Об этом говорится в публикации Министерства в социальной сети X. 30 августа в связи с Днем Победы Турецкой Республики от всей души поздравляем братские народы государства Турции. С глубоким уважением чтим светлую память наших шахидов, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Турции, и с гордостью отмечаем историческую победу, одержанную благодаря несокрушимой воле, решимости и героизму нашего братского народа. С Днем Победы, говорится в публикации. Азербайджан и Китай обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между органами прокуратуры. Обсуждения состоялись в ходе встречи генерального прокурора Азербайджана Камрана Алиева с генпрокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юном в Баку. Далее состоялась и двусторонняя встреча с участием делегаций. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимные интересы, в том числе расширение правового сотрудничества и обмен опытом. Органы прокуратуры Азербайджана и Китая подписали меморандум о взаимопонимании. Меморандум предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между прокуратурами Азербайджана и Китая, расширение обмена опытом и укрепление связей в правовой сфере. За вклад в развитие связи и укрепление сотрудничества между органами прокуратуры двух стран генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики Ин Юн награжден медалью Азербайджана «Столетие создания прокуратуры».
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

Азербайджанские журналисты в рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Кыргызстан прибыли в Бишкек. 31 августа в столице Кыргызстана состоялась церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников. Азербайджан будет представлен на играх в спортивной, культурной и научной программах. Кроме того, 1 сентября в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоится очередное заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и встреча на высшем уровне в формате ШОС+. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетное направление дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам заседания будут подписаны Бишкекская декларация 25-летия Шанхайской организации сотрудничества, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности организации. Азербайджанские журналисты посетили старый город Иерусалима, ознакомились с основными религиозными святынями и историей города. Делегация осмотрела три основные святыни мировых религий – иудаизма, христианства и ислама. Журналисты ознакомились с тысячелетней историей Иерусалима, а также с усилиями правительства Израиля по сохранению и защите религиозных центров. В рамках визита делегация получила информацию о значении исторических и религиозных объектов старого города для представителей различных конфессий.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Азербайджан и Шанхайская организация сотрудничества. Новая роль Баку в меняющейся архитектуре Евразии. Предстоящий в Бишкеке саммит Шанхайской организации сотрудничества станет одним из наиболее представительных международных мероприятий года. За одним столом соберутся лидеры государств, представляющих значительную часть евразийского пространства – России, Китая, Индии, Ирана, стран Центральной Азии и других государств. В работе саммита принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Бишкекский саммит пройдет в год 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. Его участники обсудят международную и региональную обстановку, вопросы безопасности, торговли, транспорта и логистики, цифровых технологий, экологии, культурного и гуманитарного сотрудничества. Отдельной темой встречи ШОС+ станет

роль ООН и международного права, устойчивое развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, сама повестка саммита во многом пересекается с направлениями, которые в последние годы занимают все более заметное место во внешней политике Азербайджана. Отношения Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества имеют свою последовательную динамику. В 2016 году страна получила статус партнера по диалогу. В дальнейшем контакты Баку и Шанхайской организации сотрудничества и ее ведущими государствами заметно активизировались. Особенно показательным стало участие президента Ильхама Алиева 1 сентября 2025 года во встрече ШОС Плюс в китайском Тяньцзине. Выступая тогда перед участниками саммита, азербайджанский лидер говорил не только о сотрудничестве с самой организацией, но и о новой конфигурации транспортных и экономических связей на Евразийском континенте. Сегодня значение Азербайджана для пространства ШОС определяется целым комплексом факторов – от географического положения транспортного потенциала до самостоятельной внешней политики и сложившихся отношений с крупнейшими центрами силы. Баку последовательно выстраивает отношения с Китаем, Россией, государствами Центральной Азии, Турцией, европейскими странами и США. При этом сотрудничество с одним направлением не рассматривается как альтернатива отношениям с другим. Именно такая модель позволяет Азербайджану сохранять свободу внешнеполитического маневра в условиях, когда международная система переживает период глубокой трансформации. Особое место в этой политике занимают отношения с одним из ключевых государств Шанхайской организации сотрудничества – Китаем. За последние годы Азербайджан и китайские связи были выведены на уровень всестороннего стратегического партнерства. Одновременно растет значение Азербайджана в реализации транспортных проектов, связывающих Китай и Центральную Азию с западными рынками. В этом отношении география становится одним из важнейших политико-экономических ресурсов страны. Азербайджан находится на пересечении маршрутов восток-запад и север-юг, соединяя Центральную Азию через Каспий с Южным Кавказом, Турцией и Европой. Средний коридор в условиях трансформации традиционных торговых маршрутов приобретает уже не только экономическое, но и стратегическое значение. Выступая на встрече ШОС Плюс в Тяньцзине в 2025 году, президент Ильхам Алиев сообщил, что с 2022 года объем грузопотока по среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90%. Одновременно значительно сократилось время прохождения грузов по этому маршруту. Таким образом, для государств Центральной Азии и Китая Азербайджан становится одним из важнейших западных транспортных выходов, тогда как для европейских государств он открывает прямое направление к рынкам Центральной Азии и далее в Китай. Дополнительные возможности открывает изменение политической ситуации на Южном Кавказе. Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета принципиально изменило региональную конфигурацию. Апрофирование 8 августа в Вашингтоне мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создало предпосылки для перехода региона от многолетнего конфликта к экономическому взаимодействию и развитию транспортных коммуникаций. В случае полноценной реализации новых маршрутов значение Южного Кавказа как транзитного пространства между Азией и Европой может существенно возрасти. Азербайджан при этом оказывается в центре сразу нескольких транспортных направлений. Это обстоятельство имеет непосредственные отношения и к Шанхайской организации сотрудничества, поскольку развитие взаимосвязанной евразийской транспортной системы входит в число экономических интересов большинства государств организации. На этом наша передача подошла к концу. До свидания, всего вам доброго.